0: Без узнать.
1: Это Синстед.
0: Без узнать.
1: Это Синстед.
0: Без узнать.
1: Это Синстед.
0: Без узнать. Not